0: подходит к алкоголику, попьем алкоголь.
1: Это не смазка. Но это, наверное, тайная акция.
0: Пока все обслуживают
1: с чуваком.
0: Зато они все заходят к алкоголику.
2: Ils ne demandaient même pas, raconte-nous comment aller faire, là, t'es bonne, les séances, tout ça. Je dis rien, moi.
1: Ouais.
2: Tu aurais cru Spi dans mes plans, vous me laissez en galère comme
3: va,
2: ça
3: va regarder Charme sur M6.
2: Regarde.